0: Digital 93.5.
1: La radio que te entiende a ti.
2: Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина, героической борьбой коммунистической партии.
3: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.

0: Со страниц газеты «Правда» Надежда Константиновна Крупская призывала молодежь объединиться с рабочим классом под руководством большевистской партии.
1: Vivas donde vivas.
2: En el centro, en el barrio, cerca de todo o lejos del ruido.